дай на Боже лебати брей. Айде Боже дай на Боже дай на Боже лебати брей. Айде Боже дай на Боже дай на Боже лебати брей. Айде Боже дай на Боже дай на Боже лебати брей. Айде Боже дай на Боже дай на Боже лебати брей. Айде Боже дай на Боже дай на Боже лебати брей.

престарога и мама. Солудная и месячина, месячина, я-я. Седела сам за машином, шила сам. Ай, ши, ай, ша, ашик, жена, та. Ай, ши, ай, ша, рачунай, эй.

Я все сейчас нормально. Я все сейчас подпуно нормально. Я все сейчас нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

0: Прошу пизду материну.
1: Миссия доброй воли не вродла, готова никаким продам.
2: Мирненько!
3: Поред доброго программа, треба и среча да нас прави.
0: Оп, шаруля!
4: За время мораториума, молим лепо.
0: Мирненько!

в животе брой. Перманентно твой в животе брой. Абсолютно твой в

0: фисики здавна.
1: Ха, что ж ты, а, куча моя, бензина не стало. А мора взад помало. Ах, то видишь. Аргентина. Леганизм.